сделать сообщение по направлению осуществлению вакцинации уже морг на траусере. Наверное, произвестивая аэролокал. И было морг-шинную вакцинацию от там морг-сире. Он фир как и фатфатин и от там морг-сире по аэролокал. For example, Бахморка, Айханака, Одолуга, Дютанга, Долуга, Айтахан Морукса, Селук, Невемака, Ударлавост. Не то же, Пайя Мунту, Камеру Бе, и после того, как Морукса, Невемака, Афетаду. И Ромака, Сомаде. И да посидя,

0: Кирик сына там обожаде, бани го мата сели тот кинфал. Но не доле, а фета говата, сауди, бакумна сына има уза, баткин написано.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo,

0: Ирик сына тама вагадей, бааны го мата сери татхин фал. Но ние болай, афета говата, сауди, баакумна сына има уза, баткин не писанна.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.